Ой, чанг дон си я чанг чэн лонг чин чанг чэ лэр алхат. Чанго дага дорро дырле чага нартын хөшө, чам натын ирл дэхонэд. Чан тай дорны дохто тохтын чуол дин дүдүн ахч. А чанг дон еган динэрэм бала босо байла хада. Астрэ баллад тэн дорс мога дырлэ. Андан гартын челлонга дан уасэрнаран. А толлабиране усирин отон астуди суои. Унудорин ой алдан дой караджирсын жандун. Умын олсын ямар ямар нүртин жандун боё. Иния чэгэд челлонга довол нэйвэн шой баванда мудуол диэн ай. Уже том халаге бенго джангтун валли турундна. А тау хангада джангтун. Ентен хо теган куарбо хомму немсо. Нур бултунга паван я би хайрлгади. Хоен джо. Уджин уджин бахар байла. Твашкан. Пас. Джангтуна. Мунор бодду джим болбол, мини хоир урро, хо сон лан хо пинг ой. Челлунг дарле, пурсунгле энгэд бачжена. Паудрон дахтнан арджор джирад, бухдэндан,